0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM Station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: music, baby.
1: I like that.
2: MFM Station.
1: MFM.
3: Я куда светла радость тебя, с этой че и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп, смысл, будто

же нам дано разум выжатый. Буду там, где ты. Буду. Холодой битый богатой рукой. Просто узел. Просто один. Полузарастая наш день травой. Просто узел. Просто узел. Холосветлый петь наш петлю черты. Буду там, где ты.